0: Уняла гвоздем ауди, делаешь красотки. Твой экстазичный нерова. Все подожди, на тебя не ровыш пришла. Вот красотки. Какая зовки, как изирая зовки, так. Это мои души, лестницы, не могу подрочь на чуешки.
1: 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1.